0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: BFM.
1: Радио BFM. BFM.
2: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Тебе советуют замедлить свой привычный темп. Идеальный план на эту пятницу – тишина, дача или вечер у воды.
1: Телец.
0: Романтическое настроение накроет тебя с головой. Так почему бы не проявить инициативу и не устроить свидание?
1: Близнецы.
0: Дела могут идти со скрипом, так что не паникуй, если вечерняя встреча перенесется. Это к лучшему.
1: Рак.
0: Сияй так ярко, словно все лето принадлежит только тебе.
1: Лев.
0: Не стремись на шумную вечеринку сразу после работы. Дай себе время побыть наедине с мыслями.
1: Дева.
0: Твоя пятница идеальна для душевных посиделок с проверенными друзьями.
1: Весы.
0: Несмотря на общую расслабленность вокруг, ты умудришься закрыть важную задачу. А после обеда смело переключайся на режим выходные.
1: Скорпион.
0: Июльское солнце манит в неизведанные дали. Прекрасный день, чтобы планировать отпуск.
1: Стрелец.
0: Финансовые вопросы требуют особой осторожности. Не подписывай документы на эмоциях.
1: Козерог.
0: Сейчас вся твоя энергия будет сосредоточена в сфере партнерства. Могут всплыть старые обиды, но тебе удастся растопить любой лед.
1: Водолей.
0: Работа может утомить сильнее обычного, так что небесные светила рекомендуют разбавить день мелкими удовольствиями. Прогулкой в парке во время обеда или покупкой спелых ягод.
1: Рыбы.
0: Твоя пятница заиграет яркими красками флирта, творчества и легкости. Твори, танцуй, признавайся в чувствах. Желаю доброго утра и отличной пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Гороскоп на PFM.

0: 7 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Реклама на BFM. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В глобусе одно верное решение и летние планы готовы. С новым Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. В июле 2026 года от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности в глобусе.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644 99 и 1.
3: 644 99 и 1.

0: Реклама. На PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
4: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: А сейчас не музыкальная пауза.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
3: Можно сделать маникюр? А тебе 14 лет-то есть?
2: Новый ГОСТ для салонов красоты вступает в силу в России с декабря. С деталями разбираемся в этом выпуске. Специалистам сферы красоты рекомендуют оказывать услуги детям до 10 лет только в компании мамы или папы. А также не делать одни из самых популярных процедур – традиционный маникюр и педикюр – клиентам младше 14. Если говорить о пирсинге, детям разрешается только проколоть мочки ушей. Классика. Также разрешены стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания, уход за кожей головы и за волосами, временные татуировки, рисунки специальными красками и грим. Все это исключительно с применением детской косметики и натуральных красок. Еще разрешены СПА-программы, а услуги по уходу за кожей лица не должны быть с опасными взрослыми пилингами. Температура воды для мытья головы для детей до 7 лет от 35 до 37 градусов. Для детей от 7 до 14 лет температура воды от 38 до 40 градусов. Пока на этом у меня все. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: BFM. Реклама на BFM. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В глобусе одно верное решение, и летние планы готовы. С новым Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. В июле 2026 года от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности в глобусе.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
3: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин Москва, центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
4: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
5: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок. Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская 48, Мичуринская 136/3, Пролетарская 2Z. Телефон 45-55-55.
6: Ее точно слушают. Реклама
7: на радио BFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Кофе.
0: Тебе советуют замедлить свой привычный темп. Идеальный план на эту пятницу – тишина, дача или вечер у воды.
1: Телец.
0: Романтическое настроение накроет тебя с головой. Так почему бы не проявить инициативу и не устроить свидание?
1: Близнецы.
0: Дела могут идти со скрипом, так что не паникуй, если вечерняя встреча перенесется. Это к лучшему.
1: Рак.
0: Сияй так ярко, словно все лето принадлежит только тебе.
1: Лев.
0: Не стремись на шумную вечеринку сразу после работы. Дай себе время побыть наедине с мыслями.
1: Дева.
0: Твоя пятница идеальна для душевных посиделок с проверенными друзьями.
1: Весы.
0: Несмотря на общую расслабленность вокруг, ты умудришься закрыть важную задачу. А после обеда смело переключайся на режим выходные.
1: Скорпион.
0: Июльское солнце манит в неизведанные дали. Прекрасный день, чтобы планировать отпуск.
1: Стрелец.
0: Финансовые вопросы требуют особой осторожности. Не подписывай документы на эмоциях.
1: Козерог.
0: Сейчас вся твоя энергия будет сосредоточена в сфере партнерства. Могут всплыть старые обиды, но тебе удастся растопить любой лед.
1: Водолей.
0: Работа может утомить сильнее обычного, так что небесные светила рекомендуют разбавить день мелкими удовольствиями. Прогулкой в парке во время обеда или покупкой спелых ягод.
1: Рыбы.
0: Твоя пятница заиграет яркими красками флирта, творчества и легкости. Твори, танцуй, признавайся в чувствах. Желаю доброго утра и отличной пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Гороскоп на PFM.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В глобусе одно верное решение, и летние планы готовы. С новым Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. В июле 2026 года от 2 159 тысяч рублей. Подробности в глобусе.
2: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин «Москва», центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
3: Ее точно слушают. Реклама
0: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы.
1: 8 495

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Исследователи опять утверждают, что изучение иностранного языка замедляет старение мозга. Свежее научное исследование показало, мозг людей, владеющих двумя языками, выглядит примерно на 6 лет моложе, чем мозг тех, кто говорит только на одном. В целом, согласно результатам исследований, изучение иностранного языка может замедлить старение мозга на срок аж до 13 лет. Интересное наблюдение. Чем больше языков знает человек и чем раньше он начал ими пользоваться, тем лучше. Такие выводы исследования представили на конференции нейронаучных обществ в Барселоне. По подсчетам, мозг людей, говорящих на двух языках, выглядит примерно на 6 лет моложе, чем у тех, кто владеет лишь одним языком. У тех, кто говорит уже на трех языках, мозг выглядит моложе примерно на целых 7 лет, а у владеющих четырьмя языками примерно на 13 лет. Словом, берем учебник и начинаем омоложение. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Тебе советуют замедлить свой привычный темп. Идеальный план на эту пятницу – тишина, дача или вечер у воды.
1: Телец.
0: Романтическое настроение накроет тебя с головой. Так почему бы не проявить инициативу и не устроить свидание?
1: Близнецы.
0: Дела могут идти со скрипом, так что не паникуй, если вечерняя встреча перенесется. Это к лучшему.
1: Рак.
0: Сияй так ярко, словно все лето принадлежит только тебе.
1: Лев.
0: Не стремись на шумную вечеринку сразу после работы. Дай себе время побыть наедине с мыслями.
1: Дева.
0: Твоя пятница идеальна для душевных посиделок с проверенными друзьями.
1: Весы.
0: Несмотря на общую расслабленность вокруг, ты умудришься закрыть важную задачу. А после обеда смело переключайся на режим выходные.
1: Скорпион.
0: Июльское солнце манит в неизведанные дали. Прекрасный день, чтобы планировать отпуск.
1: Стрелец.
0: Финансовые вопросы требуют особой осторожности. Не подписывай документы на эмоциях.
1: Козерог.
0: Сейчас вся твоя энергия будет сосредоточена в сфере партнерства. Могут всплыть старые обиды, но тебе удастся растопить любой лед.
1: Водолей.
0: Работа может утомить сильнее обычного, так что небесные светила рекомендуют разбавить день мелкими удовольствиями. Прогулкой в парке во время обеда или покупкой спелых ягод.
1: Рыбы.
0: Твоя пятница заиграет яркими красками флирта, творчества и легкости. Твори, танцуй, признавайся в чувствах. Желаю доброго утра и отличной пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Давай с тобой.

0: слушатели.
1: Здравствуйте, меня зовут Мирослава, я из города Читы, и мне нравится ваше радио, потому что в нем очень много прикольной зажигающей музыки, и мне очень нравятся ваши гороскопы. Я передаю привет своей маме и папе и моим сестрам.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс 7 910

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Тараканов-киборгов разработала группа ученых из Сингапура и Японии. Усовершенствованные насекомые в подводных костюмах способны часами находиться и передвигаться под водой. Разработанные учеными насекомые-киборги – это гибридные роботы, в которых сочетаются живое насекомое и электронный блок управления. К расстройству исследователей Сингапура и Японии изначально киборги были ограничены естественной средой обитания тараканов. Чтобы это исправить, ученые разработали для насекомых водолазный костюм. И в таком костюме таракан превратился уже в робота-киборга-амфибию, который может передвигаться и на суше, и под водой, причем под водой аж до 3 часов. Думаю, у тебя, друг мой, остался только один вопрос. Зачем? Зачем науке тараканы-киборги с дистанционным управлением, да еще и в водолазных костюмах? Ученые полагают, что в будущем их разработку можно использовать для исследования опасных зон или даже других планет. Да, вот так амбициозно. Одним словом, следим за развитием событий. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Сила слова. На ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Не знаю, как с тобой, а со мной такое бывало. Понравилась девушка, я начинаю строить планы по завоеванию ее сердца. А друзья мне говорят, остынь, к ней на козе не подъедешь.
2: Чего? Да я и не собирался на козе. Пешком, в крайнем случае на метро.
1: Выражение «на козе не подъедешь» применительно к человеку, который кажется недоступным, зазнавшимся и смотрит на окружающих свысока. Пошло оно с тех времен, когда во главе государства стоял царь, а при нем обязательно был шут. Каждый день придворному скомороху приходилось развлекать своего покровителя. То песню спеть, то анекдот рассказать, а то и стендап какой показать. Или, правильнее сказать, стендап зачитать. В ход шли всевозможные средства, принимались самые неожиданные решения. Смеха ради даже могли оседлать домашний скот. Верх мастерства в жанре средневековой комедии – подкатить на свинье к главе государства. Удерживать под собой хряка во время исполнения юмористического представления – задача не из простых. А если животное вырывалось, прислуге приходилось гоняться за ним по всему дворцу. Самым удобным транспортом для скоморохов была коза, потому что добрая, ласковая и послушная. Если у высокопоставленной особы было максимально дурное расположение духа, шута обычно предупреждали: сегодня к нему на козе не подъедешь.
0: Сила слова.
1: Это был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

правильно жить и никогда не полезу советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас, он слишком серьезный. Человек должен плакать от радости.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Век живи, век учись. В Румынии самый пожилой абитуриент подал документы в университет. Подробности в ближайшие пару минут.
3: Мужчине 87, но учиться никогда не поздно. Абитуриент 1939 года рождения захотел попасть на факультет сельскохозяйственных наук на программу бакалавриата «Биология». Потенциальный студент подал документы в Университет естественных наук в румынском городе Яссы. 80-летнему абитуриенту, цитирую, «было бы жаль не поступить в университет, потому что учиться, по мнению мужчины, это лучше, чем просто лежать и спать».
4: Абитуриент окончил среднюю школу почти 60 лет назад. Потом очень хотелось окончить колледж, но не сложилось. На вопрос о том, не смущает ли разница в возрасте с потенциальными однокурсниками, пенсионер отвечает, мол, нет. Готов с радостью посещать университет, если поступит.
0: Пока на этом все. Больше историй новостей в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне. У него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор. Мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе. И тоже организовать там хор, если можно.
3: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Всем привет, на связи город Сочи. Мы не любим BFM, мы его просто обожаем.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский-Токарев». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Тараканов-киборгов разработала группа ученых из Сингапура и Японии. Усовершенствованные насекомые в подводных костюмах способны часами находиться и передвигаться под водой. Разработанные учеными насекомые-киборги – это гибридные роботы, в которых сочетаются живое насекомое и электронный блок управления. К расстройству исследователей Сингапура и Японии, изначально киборги были ограничены естественной средой обитания тараканов. Чтобы это исправить, ученые разработали для насекомых водолазный костюм. И в таком костюме таракан превратился уже в робота-киборга-амфибию, который может передвигаться и на суше, и под водой, причем под водой аж до 3 часов. Думаю, у тебя, друг мой, остался

0: только один вопрос. Зачем? Зачем науке тараканы-киборги с дистанционным управлением, да еще и в водолазных костюмах? Ученые полагают, что в будущем их разработку можно использовать для исследования опасных зон или даже других планет. Да, вот так амбициозно. Одним словом, следим за развитием событий. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
3: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок.
4: Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская, 48. Мичуринская, 136/3. Пролетарская, 2Z. Телефон 45-55-55.
5: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Все мы любим спорить, а те, кто утверждает, что это выше их достоинства, просто еще не встретили своего того самого. Человека, которому ну очень хочется что-то доказать. По неофициальной статистике, каждый спорщик чаще всего остается при своем мнении и думает о несговорчивом оппоненте, да ему как об стенку горох. Выражение, конечно, крутое, но откуда оно пошло? На Руси из бобовых готовили огромное количество блюд. Женщинам приходилось кропотливо отшелушивать пленку, и неудивительно, что со временем это увлекательное занятие им надоело. Тогда хозяйки додумались просто кидать горох об стену. Лузга отслаивалась, и бобовые проще было очищать. К сожалению, пылесосы и стиральные машины существовали не всегда. Женщины вели хозяйство, да еще и умудрялись заниматься воспитанием детей, которые далеко не всегда были послушными. Тогда-то, наверное, и стали сравнивать отскакивающий от стены горох с материнскими нравоучениями, которые в сознании малышей тоже не задерживались. Правда, сейчас это выражение мы чаще используем тогда, когда признаем, что потратили на какой-то бестолковый спор время и нервы.
0: Сила слова.
1: Это был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Исследователи опять утверждают, что изучение иностранного языка замедляет старение мозга. Свежее научное исследование показало, мозг людей, владеющих двумя языками, выглядит примерно на 6 лет моложе, чем мозг тех, кто говорит только на одном. В целом, согласно результатам исследований, изучение иностранного языка может замедлить старение мозга на срок аж до 13 лет. Интересное наблюдение. Чем больше языков знает человек и чем раньше он начал ими пользоваться, тем лучше. Такие выводы исследования представили на конференции нейронаучных обществ в Барселоне. По подсчетам, мозг людей, говорящих на двух языках, выглядит примерно на 6 лет моложе, чем у тех, кто владеет лишь одним языком. У тех, кто говорит уже на трех языках, мозг выглядит моложе примерно на целых 7 лет, а у владеющих четырьмя языками примерно на 13 лет. Словом, берем учебник и начинаем омоложение. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
2: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин Москва, центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
3: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть?
4: Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечуринская, 48. Звоните 45-55-55.
5: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Твоя жизнь не будет прежней. Я уверен на 100%, что ты уже слышал этот крик. Нет? А вот так? Ну, может, вот так? Этот звук называется крик Вильгельма, и он так или иначе присутствует в большинстве голливудских экшн-картин, начиная с середины 70-х. Впервые этот крик прозвучал в вестерне «Далекие барабаны» 1951 года выпуска. Считается, что автор вопля – певец и актер Шеб Вули. Тогда он сделал несколько дублей для сцены нападения аллигатора на ковбоя. Изображал, понятное дело, напуганного ковбоя. Все 6 получившихся дублей добавили в архив киностудии и назвали «Человека кусает аллигатор, и он кричит». В 1953 году один из этих дублей использовали в сцене картины «Погоня на реке Фетер», когда стрела индейца попадает в ногу незадачливого ковбоя. Крик можно услышать во многих вестернах тех лет, но по-настоящему легендарным его сделал звукорежиссер Бен Бёрд, когда работал над первыми «Звездными войнами», вышедшими в 1977 году. Во-первых, он присвоил этому звуку название «Крик Вильгельма» по имени пораженного индейской стрелой ковбоя. Боя. А во-вторых, начал вставлять вопль во все свои дальнейшие работы, в том числе и продолжение «Звездных войн». Коллеги по цеху подхватили эту фишку, и с тех пор крик Вильгельма стал так называемой «шуткой для своих». Считай, что ты теперь свой в тусовке американских звукорежиссеров. В 2010 году была осуществлена попытка подсчитать, сколько картин озарил крик Вильгельма. На тот момент их было как минимум 216. Сейчас, как ты понимаешь, намного больше. Франшиза «Индиана Джонс», мультфильм «Мадагаскар», фильм ужасов «Полтергейст», «Бэтмен возвращается», трилогия «Властелин колец», большинство работ Квентина Тарантино. Везде есть крик Вильгельма. И на кинематографе это не заканчивается. Видеоигры Red Dead Redemption, StarCraft 2, League of Legends и другие. Вдова актера Шеба Вули, создателя «Крика Вильгельма», в одном из интервью рассказывала про мужа. Он часто шутил насчет того, как здорово у него получается кричать в фильмах. Теперь, когда твои друзья будут возмущаться из-за того, что во время совместного кинопросмотра ты в очередной раз с важным видом скажешь «А это крик Вильгельма?», просто предложи им послушать «Волну турецкого». Или не предложи.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18:00.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Саша, Даша, Коля, Оля, вы уже готовы к школе? Модная школьная форма для мальчишек и девчонок. Золушка, магазин Москва, центральный рынок. Наши коллекции в соцсетях.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
3: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
2: Ой!
4: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42, дробь 2.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.
7: Я беру тебя у парабута, пыты виски, а у вас такой жары и небо, ты говоришь, а у нас...

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня. Мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе резчиком металла на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады, и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
1: А сейчас на первом интернациональном радио начинается...
3: Дискотека!
4: Дискотека PFM.
2: Делай громче!

0: Реклама на PFM.
1: Два врага и одно общее дело. Оперативник Тульский и бандит Токарев должны забыть о прошлом, чтобы поймать безжалостного убийцу. Криминальная драма «Тульский Токарев». По будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 2 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.